0: битье, битье сердца.
1: Сердце бие, битье сердца, и
0: сердце бие, битье сердца, и
1: сердце бие, битье сердца,
0: и сердце бие, битье сердца, и
1: сердце
0: бие, битье сердца.
1: Сердце бие, битье сердца.